Ну вот исчезла дрожь в руках, теперь наверх. Ну вот сорвался в пропасть страх,

И в мире нет таких вершин, что взять нельзя. Среди нехоженных путей один пусть мой, среди невзятых рубежей.

нехоженых дорог одна моя. Здесь голубым сиянием льдов весь склон облит, и тайну чьих-нибудь следов гранит хранит.